Петър беси дах бряг, Петър беси сон. Een spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad.